Моим текстом сегодня послужат слова апостола Иакова, написанные в первой главе его послания в 5 стихе. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Вам, наверное, приходилось не раз встречаться с людьми, которые считают себя так мудрыми, что им нет надобности в советах других. Скажите, сколько есть таких людей, которые со всей искренностью готовы признаться, что у них недостает мудрости и чувствует ее необходимость? В Библии мы имеем чудный пример одного юноши, который в смирении своего сердца признался, что у него недоставало мудрости, и в результате этого признания Бог сделал его самым мудрым царем израильского народа. Вы помните этот случай, когда Бог, явившись молодому царю Соломону, только что воцарившемуся по смерти своего отца Давида, сказал ему: «Проси, что мне дать тебе». И что же ответил Соломон Господу?

допускает возможность, что у нас может быть недостаток мудрости. И потому, если мы обнаружили, что мы не так мудры, как думали, поступая в том или ином случае не так разумно, то такой, как говорит Слово Божие, пусть просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Из этих слов можно заключить, что у нас всегда недостает мудрости по той причине, что не просим ее у Бога. А не просим, потому что считаем себя достаточно мудрыми. Стоит об этом подумать, не так ли? Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Продумаем эту истину, дорогие мои. Она много нам откроет. Но чтобы лучше понять значение этого стиха, возьмем его не как отдельное предложение, а вникнем в его смысл во свете того, что было сказано выше. Вернее, рассмотрим его в контексте, в котором он находится, а не как оторванную мысль. Поступая так, мы поймем глубже, что хотел сказать нам этими словами Иаков. Из второго стиха ясно, что Иаков своим посланием обращается к верующим. Он говорит: «С великой радостью принимайте, братья мои». Но больше того, из первого стиха мы видим, что это были верующие, которые по причине преследования были в рассеянии. Находились они в среде враждебно настроенных людей, и им Иаков пишет эти ободрительные слова: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Эти люди не по ошибке оказались в противных для них обстоятельствах. Господь Бог, великий сеятель, знает о каждом своем семени, сажая его в почву, самую благоприятную для его возрастания и способствующую к наибольшей его плодовитости. Наше мнение о том, где нам лучше, где более полезно для нашего духовного роста, не всегда соответствует тому, что Бог считает лучшим для нас. Помните, как сказано после мученической смерти Стефана, что произошло великое гонение на церковь, и что все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. Сам великий сеятель допустил это гонение. Думаете, что Бог сделал ошибку? Никогда. Ибо далее, в 11 главе Деяний апостолов, мы читаем о результате этого божественного посева. Рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана проповедовали слово, и была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратились к Господу. Каждый из нас, возлюбленный брат и сестра, посажен самим Богом, как семя в такую почву, которая наиболее благоприятна для нашего духовного роста, а также и для блага Царствия Божия. И вот таковым Иаков говорит: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Все мы в одно или иное время впадаем в различные испытания, не так ли? Притом бывает разного рода испытания. Испытание нашего собственного изделия, то есть испытание, возникшее от нашего непослушания, и бывает испытание, допущенное в нашей жизни по воле Божией, которое постигли нас вовсе не по нашей вине. Поэтому невольно возникает вопрос, какого рода испытание в данном случае имеет в виду Иаков? Мне кажется, что главным образом он обращается здесь к таковым, которые по причине, не зависящей от них, впали в различные искушения. Заметьте, как апостол Петр делает различие между этими двумя причинами страдания. То угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за преступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу, ибо вы к тому призваны. Это отнюдь не значит, что Бог не может обратить страдания, вызванные нашими преступлениями, в нашу пользу, к
Когда мы искренне раскаиваемся в нашем грехе, да, Он обращает и их в нашу пользу, ко благу нашему, как говорит апостол Павел. Но апостол Яков имеет в виду страдающих несправедливо. Как это видно из одного слова нашего текста, а именно «впадаете». Мы уже не раз указывали, как это слово «впадать» в подлиннике употребляется только 3 раза в Новом Завете, и имеет оно очень интересное значение, а именно «оказаться в положении, где человек непроизвольно окружен как бы непроницаемым кольцом противных или враждебных ему обстоятельствах». То есть очутиться невольно окруженным неразрывным кольцом противных обстоятельств. Переживал ли ты, мой дорогой друг, когда-нибудь подобное? И вот, прибегая к этому именно слову, Иаков говорит, что если вы окажетесь в окружении противных обстоятельствах и не видите выхода из этого положения, то с великой радостью принимайте его, зная, что оно содействует ко благу вашему.

0: Сказав это, мы приходим к словам нашего текста. «Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Слова эти имеют прямую связь с тем, что было сказано выше, о испытании. Иными словами, Яков говорит, что если испытание, ниспосланное вам божественным провидением, показали вам, что у вас недостает мудрости, то не унывайте, есть чудный выход из этого положения, просите у щедро дающего Бога и дастся вам. Каждый из нас испытал на себе в одно или другое время, как порой трудно бывает поступать благоразумно, когда нам причиняет зло, обижает, раздражает и оскорбляет. Как хочется в такие моменты высказаться в свою защиту, доказать свою правоту, оправдаться, вместо того, чтобы дать возможность Богу защитить и вывести праведность нашу на свет. В такие моменты несправедливого отношения к нам легко вместо молчания разгорячиться, сказать несдержанное слово. Да, возлюбленные, без испытания не может человек познать свои недостатки. Легко быть радостным и в хорошем настроении, когда все идет по нашему, на наш лад. Кругом успех, нас хвалят, относятся к нам с почтением и с уважением. О многострадальном Иове после всех постигших его бедствий сказано: «Во всем этом не согрешил Иов устами своими и не произнес ничего неразумного о Боге». Читая историю псалмопевца Давида, нельзя не восхищаться его разумным поведением, особенно в дни и годы его изгнания. Заметьте, что мудрость его выделяется не так ярко во время его благосостояния, как в годы изгнания и его преследования ревнивым царем Саулом. О Давиде сказано, что он действовал благоразумно везде, куда ни посылал его Саул. Саулу было очень обидно и неприятно слышать, что после победы над филистимлянами народ причислял ему тысячи, а Давиду десятки тысяч. И с того момента Саул начал преследовать Давида, и в течение долгого времени Давид должен был скрываться от гнева озлобленного царя. И как раз в это время тяжелых испытаний, будучи в постоянном бегстве, сказано о нем: «И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним». И Саул видел, что он очень благоразумен и боялся его. Давид не воспользовался удобными представленными ему случаями отомстить и причинить зло царю, нет. Он поручил свое дело Богу. В этом и была его мудрость. Он не решался взять меч в свои руки, но полностью уповал на Бога. С другой же стороны, как неразумно поступал царь Саул, что должен был сам признаться, сказав: «Безумно поступал я». Поэтому, возлюбленные, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. О каком же совершенстве говорит здесь Иаков, которому содействуют все эти испытания в нашей жизни? Апостол Павел говорит, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Теперь, слушайте, в чем заключается это благо или совершенство? Быть подобными образу Сына Божия. Вот этого совершенства Господь ищет в каждом из нас. Это совершенство производит Он в нас испытаниями, искушениями, скорбями и страданиями. Поэтому, дорогие мои, должны мы их принимать с великой радостью, зная, что только ими может Господь произвести свой идеал в нас, подобие образу Сына Своего. Брат мой и сестра моя, не ропши на Бога. Не грешите против Создателя вашего, который не допустит ничего в вашей жизни, что не было бы полезно для вас. Как раз вот этим испытанием, которое кажется тебе несправедливым и невыносимым, Он хочет обогатить тебя. Поэтому вы можете с полным дерзновением и с уверенностью начать славить и благодарить Господа за это испытание. Тогда, мой друг, ты поступишь разумно, да поможет тебе Господь в этом. Но я не хочу закончить мое слово сегодня, не сказав ничего тому, кто еще не сделался чадом Божьим верой в Иисуса Христа. Друг мой, будь мудрым, приди к Иисусу Христу, и в нем ты найдешь ответ на жизненный вопрос. Не будь подобен царю Саулу, который отверг слово Господне и должен был сказать о себе: «Безумно поступал я». О, как неразумно поступает человек, когда он отвергает Божий призыв, когда он не покоряется Слову Божию, да, когда он пренебрегает столь великим спасением, предлагаемым Богом. Самое великое безумие — это когда человек отказывается принять то, что Бог даром дает в Сыне Своем, а именно вечную жизнь. Он безумно поступает, откладывая день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем, год за годом свое спасение. Может быть, в этот самый момент, в глубине твоего сердца, ты говоришь: «Да, и я безумно поступал». Что я скажу такому человеку? У меня есть лишь один ответ. Помочь тебе может лишь один, да, тот, который именно пришел помочь таковым, которые готовы признать свое безумие, живя без Бога и без Христа. Тот, который тебе может и который готов помочь, есть никто другой, как сам Иисус Христос.
1: О Божий слов не пропускай!
2: Ты что, о друг мой, тосклив и мрачен, удел счастливый,

Из Священного Писания нам известно, что с момента, когда римские воины стали распинать Иисуса на кресте, и до самой его смерти 7 раз Христос отверзал уста свои. Каждый из этих 7 изречений, произнесенных нашим Спасителем на кресте, имеет глубочайшее значение. Сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на 6-е изречение Христа, состоящее всего лишь из одного слова — «совершилось». Произнес он его как раз перед тем, как испустил Дух Свой на Голгофском кресте, возгласив громким голосом: «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». Этим наш Господь Иисус Христос закончил Свой труд и голгофские страдания, положив Свою жизнь, чтобы вновь ее взять после 3-дневного пребывания во гробе. В этом одном слове «совершилось» наш Спаситель изрек такую дивную и великую истину, что враг, дьявол, в течение всего этого времени всячески пытается скрыть ее от людей. Вследствие этого имеются миллионы искренних, ревностных, ищущих Бога душ, стремящихся к миру и покою, которые еще не знают, что спасение есть законченное, совершенное дело, и что больше ничего не остается грешнику делать, как только принять его верой. Эти бедные души трудятся, мучаются, утомляются, исполняют всевозможные религиозные обряды, стараются исполнять все требования закона, все время надеясь, что этим они заслужат какое-то снисхождение у Бога, а может быть и в конце концов само спасение. Какой ужасный обман дьявола! Не думайте, что у дьявола нет своей религии, наоборот, он тоже предлагает человеку спасение, но спасение добрыми делами. О, как он старается соблазнить людей идти этим путем! По существу в мире есть только 2 религии — религия дьявола и религия Божья. Дьявол готов сказать грешнику: «Веруй в Иисуса», но это недостаточно. Тебе нужны и дела, говорит он, чтобы спастись. Но Слово Божие говорит: «Нет, спасение человека целиком по благодати, ибо благодатью вы спасены через веру, сие не от вас». Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился. Мои возлюбленные друзья, этим одним словом, сказанным Христом на кресте, «совершилось», Он дал нам понять, что все, абсолютно все, совершено им для нашего спасения, благодарение Ему вовек. Итак, приступая к нашей сегодняшней беседе, отметим, что слово «совершилось» в первую очередь говорит нам, что в Нем, то есть во Христе, исполнены все ветхозаветные пророчества, все прообразы и обетования о грядущем Мессии Спасителе. Нельзя читать Библию и не заметить в ней чудную гармонию, несмотря на то, что она писалась разными авторами и в течение многих столетий. Вы не найдете в ней никакого противоречия. Почему? Потому что в действительности ее автором является сам Бог. Это необыкновенная книга. Она содержит в себе единую, преобладающую мысль, проходящую через нее с начала и до самого конца. Это единая весть, искупление человечества посредством помазанного Богом Спасителя, как золотая нить проходит через всю Библию. Все в Писании указывает на одну грядущую личность, вокруг которой объединились и закон, и история, и поэзия, и пророчество, и прообразы, и жертвы, и на которой все они сосредоточились, как на одном общем центре. И вот на кресте, когда Христос воскликнул «совершилось», то исполнилось в нем все написанное в Писании об этом дивном искуплении. Посмотрите, до каких деталей были исполнены пророчества о нем, сказанные в Ветхом Завете. Когда он висел на кресте, он полностью сознавал каждое слово, которое было сказано о нем, и он не положил свою жизнь и не предал дух свой Отцу до тех пор, пока не исполнено было последнее о нем пророчество. Его вопль «совершилось» последовал сразу же после того, как ему подали уксус, и, вкусив, он отказался от него. Заметьте, что ему подали
уксус после того, как он воскликнул «жажду». Это было последнее пророчество, которое должно было исполниться перед его смертью. Каждое другое пророческое изречение до этого последнего было уже исполнено. Осталось только одно. И поэтому мы читаем в Евангелии от Иоанна такие слова. «После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит жажду». Псалмопевец Давид, пророчески описывая страдания Христа в 68-м псалме, говорит следующее. Это в стихах 21 и 22. «Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог. Ждал сострадания, но нет его. Утешителей, но не нахожу. И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом». И наш дорогой Спаситель, вися там, на позорном кресте, зная, что каждый из сотни и тысячи пророчеств о нем были исполнены, кроме одного, сказал «жажду». Заметьте опять, как Иоанн об этом пишет. «После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит «жажду». Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоившие уксусом губку и наложившие на исоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал «совершилось» и, преклонив голову, предал дух. Только когда последнее пророчество о нем было исполнено, предал он дух свой отцу. Но слово это имеет еще более глубокое значение. Не только были все прообразы, пророчества и обетования в нем исполнены, но все жертвоприношения ветхого иудейского закона были теперь раз и навсегда устранены его жертвой. Все они были завершены совершением жертвы Агнцем Божьим Иисусом Христом. Аарон, первосвященник и левиты каждое утро и каждый вечер приносили всесожжение Агнца. Год за годом первосвященник входил в святое святых и окроплял крышку ковчега откровения кровью. Проходил год и опять входил он с кровью за завесу, и опять, и так делал он каждый год. Не будет ли когда-нибудь конца всем этим жертвоприношениям? Не явится ли последний первосвященник, который совершит одну жертву за грех раз и навсегда? О, благодарение вечному Богу! Он пришел, тот, который взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Его душа исполнила последнюю, окончательную и совершенную жертву умилостивления за грех всего мира. Требование закона Моисеева пришло к концу. Все жертвы кончены раз и навсегда. Наш великий первосвященник, принесший одну жертву за грех, навсегда воссел одесную Бога, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. О, грешник, какая дивная весть! Все сделано и закончено для тебя одним божественным актом, и тебе нужно теперь только принять спасение верой. Тебе не нужно трудиться над твоим спасением. Христос потрудился за тебя. Он сделал все. Совершилось! Какое чудное слово! Но в этот момент его совершенное послушание также было исполнено.

Для того, чтобы человеку быть спасенным, требовалось исполнение всего закона Божьего, ибо никто не может увидеть Бога, не будучи совершенным, без греха. Христос взял на себя исполнить закон Божий за народ свой, исполнить его до последней йоты. Он один мог сказать: «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Совершилось, возлюбленный, значит, что Христос был послушен до самой смерти. Сам Создатель мира сделался его искупителем, и для этого он очеловечился. Он уничижил себя самого, приняв образ раба, и, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. О, дорогие мои друзья, будем радоваться, что наш Господь, будучи послушен до смерти, обеспечил нас полным оправданием перед Богом, и теперь мы можем в Нем, то есть во Христе, стоять совершенными перед Ним». Дальше, когда наш Спаситель воскликнул «совершилось», Он полностью и окончательно уничтожил силу сатаны, греха и смерти. Наш великий чемпион вошел на арену сражаться с каждым нашим врагом за искупление наших душ. Там Он столкнулся с грехом. Ужасный, отвратительный, страшный по своей силе грех пригвоздил Его ко кресту. Но этим Христос раз и навсегда пригвоздил грех ко кресту. Оба они там висели на кресте, грех и истребитель греха. Грех нанес смертельный удар Христу, но тем самым Христос уничтожил грех и силу его. Но на арену выступил сражаться с Христом еще другой противник, сам сатана. Он со всеми своими легионами штурмом бросился на распятого Спасителя. Созвав своих прислужных со всех концов и уголков своего царства, он намерен был уничтожить того, который обещал поразить его в голову. Сатана и его демоны бросили все свои адские стрелы в его сердце. Они выплевывали свои оскорбления в лицо его. Они шипели свои бесовские богохульства в уши его. Он стоял один, лев колена Иудина, подстрекаемый всеми псами ада. Однако наш чемпион, не дрогнув, отражал каждую новую волну штурма сатаны и его мириад демонов. Да, наконец, лицом к лицу наш Спаситель встретился с чемпионом ада, и наш небесный Давид причинил смертельный удар ему на Голгофе. Недолго шла эта ожесточенная битва. Густа была тьма, которая окутала их. Но Сын Божий, в то же время Сын Человеческий, знал, как поразить злодея. Там, на кресте, Он сломил его власть раз и навсегда. И, сделав это, Он изрек: «Совершилось». Но перед тем, как воспеть торжественный гимн победы, на арену должен войти еще один оппонент — последний. Звать его смерть. И он пришел сражаться с нашим вождем. Христос поразил грех и дьявола, и теперь он задаст роковой удар и этому врагу. О, смерть, где твое жало? О, смерть, где твоя победа? Да, там на кресте Спаситель смертью смерть попрал и сущим во гробах живот даровал. И так, когда Христос воскликнул «совершилось», Он схватил из рук врага ключи смерти и вывел пленных на свободу. Слава Ему вовек! Совершилось! И теперь, ввиду всего того, что сделал для нас Христос, что же остается нам делать? О, дорогие мои друзья, если вы приняли завершенное Христом на Голгофе спасение, о, тогда всем оглашайте о том каждый день, при всякой возможности, как жизни, так и устами, совершилось.
Идите, скажите тем, которые мучают и наказывают себя, думая, что своими делами и подвигами они могут искупить свои грехи. Скажите тому, который постоянными воплями к Богу отмаливает свои грехи, который постами и бичеваниями наказывает свою плоть, надеясь этим умиротворить гневающего Бога. Скажите ему, что совершилось. О, скажите такой душе, что все должное нам наказание принял на себя Иисус Христос на Голгофском кресте. Бедные, обремененные всевозможными тяжестями душа, перестань твоими жалкими стараниями делать то, что Христос для спасения твоей бессмертной души совершил до полного совершенства давно, 2000 лет тому назад, там на Голгофском кресте. Бог не только не требует, но Он никогда не примет иную жертву, чем ту, которой Христос совершил на Голгофе. Все наши старания и добрые дела перед Богом, как запачканная одежда. Зачем тогда пришивать эти грязные лохмотья белоснежной ризе Христова оправдания? Зачем прибавлять фальшивую копейку к столь драгоценному выкупу, который дал за нас Христос, пролив свою святую кровь? Совершилось благодарение Ему вовек. Но на вашем пути может встретиться и верующий, исполненный страхом и сомнением. Скажите и ему, что совершилось. О, сколько есть душ, искренно любящих Господа, да, обращенных, но которые не знают, что совершилось. Они не уверены, что спасение их обеспечено раз и навсегда. Они живут в постоянном страхе, думая, что сегодня они имеют веру, а завтра они потеряют ее. Они не знают, что совершилось. Скажите им, что никто, никакая сила не может похитить их из руки Спасителя. Какая радостная весть! А теперь в заключение я хочу обратиться к вам, не знающим Господа Иисуса Христа. Я не знаю, где вы сейчас находитесь, но пусть Бог сам вас найдет там, где вы сейчас есть. Друг мой, быть может, ты был пьяницей, ругателем, вором, богохульником, ты спустился на самое дно пучины греховной грязи. Слушай, теперь, сегодня, если ты чувствуешь ненависть к греху, поверь тому, который за тебя там на кресте сказал, совершилось. Но ты говоришь, что хотел бы сперва смыть эту грязь. Чем ты ее смоешь, мой друг? Слезами? Все слезы мира не в силах смыть твою вину. О, омойся в ручье крови Иисуса Христа. Или, может быть, ты один из тех, который говорит, что хотел бы спастись, но что недостоин. Друг мой, Бог не ищет достоинства. Если у тебя есть желание, тогда ты можешь верить, что и для тебя Христос совершил полное искупление. Слава Ему! Жаждешь ли ты Христа? Хочешь ли ты быть спасенным? Если так, то к тебе относятся слова пророка Исаии: «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите». Заставить мы никого не можем. Но еще раз напоминаем вам, слово Христа на кресте совершилось. Придите к Нему и будете жить.

Не забуду. Случай на вокзале. Я в поездке дальней был тогда. Ждал свой поезд, сидя в шумном зале. За окном мелькали поезда. Всех вокзалов общая картина. Спешка, суета, как балаган. Вижу, в зале движется мужчина. Медленно, качаясь, видно пьян. Шел он как-то странно, ковыляя, подошел ко мне и стал просить. «Добрый человек, на чашку чая дай мне, чтоб я мог перекусить». Оглядев его неторопливо, я решил, на пьяницу похож. «Не на чай ты просишь, а на пиво. Думаю, меня не проведешь». На его слова, не дав ответа, не желая с пьяным говорить, я закрылся от него газетой, дал понять, мол, можешь уходить. Чтоб занять соседнее сиденье, положил на нем я свой багаж. Уходя, он тоном сожаления произнес: «Я знал, что ты не дашь». И пошел походкой гусиной. Перед тем, как он в толпе исчез, я увидел под его штаниной не нога была, а был протез. Как-то стало на душе тревожно. У него такой несчастный вид. Вовсе он не пьяница, возможно, а голодный, бедный инвалид. Совесть жгла, как огненным железом. По походке пьяницу узнал. Как бы ты с изношенным протезом, слабый и голодный, ковылял. Да и речь его была нормальна. Несомненно, здравым он уме. На отказ ответил мне печально, как бы сожалея обо мне. Совесть жгла, душа моя болела, оказал голодному любовь. Тут толпа немного поредела, и его я вдруг увидел вновь. Он сидел на лавке в закоулке, чтобы на виду у всех не быть, и жевал кусочек черствой булки, не имея чем ее запить. Встал, пошел к буфету, ковыляя. «Не иду, к буфету, а лечу, и теперь не только чашку чая, все, что он возьмет, я оплачу». Он вошел туда, а я у двери жду немного и вхожу в буфет. Оглядел кругом. Глазам не верю. Он исчез. Его в буфете нет. Подхожу к буфетчице в тревоге. Спрашиваю, здесь такой-то был инвалид, хромой на обе ноги. Говорит, такой не заходил. Еще раз глазами пробегаю, но его фигура не видна. Выйти он не мог, я точно знаю. Дверь была в буфете лишь одна. Вышел я и сел на прежнем месте. Все не выходило из ума. Если так Христос к своей невесте подойдет голодной, а она... Говорит о Церкви Божье слово, что по окончании пути всем нам предсудилище Христово должно неминуемо прийти. И мою жестокость обличая, он напомнит мне про тот вокзал. Скажет, я всего на чашку чая у тебя просил, но ты не дал. Иисус, нуждаюсь я в бальзаме, исцели меня от слепоты, чтоб я мог духовными глазами видеть так людей, как видишь ты.